ощущение опасности, обостряет восприятие жизни. Это все лучшие мысли. Если она дергается, слава заёмка на её грудяна. Подряд его сами знали. Всегда лучше прятаться. Размер не имеет значения. Оставил твердость валюты.